0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

прогресс не приходит сам. Его создают люди, которые не перестают учиться. Учитесь, действуйте, ведите страну к процветанию.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Президент Казахстана поздравил участников фестиваля «Сириус Роза Хутор». Победителей конкурса «Мерель Отпаса» 2026 наградили в Астане. Выставка Гульфариды Джаниаровой в Алматы. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В рамках международного фестиваля «Сириус Роза Хутор» началась гастрольная программа Государственного театра оперы и балета «Астана-Опера». Перед выступлением казахстанского коллектива было зачитано поздравление президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева участникам и организаторам фестиваля, передает Министерство культуры и информации Республики Казахстан. В своем обращении глава государства назвал фестиваль важным гуманитарным проектом, вносящим весомый вклад в развитие диалога культур между Россией и дружественными государствами. Президент отметил, что фестиваль объединил выдающихся мастеров искусства, ведущие творческие коллективы и юных исполнителей.

0: делающих первые шаги на сцене. На главной сцене концертного центра «Сириус» артисты Астана Опера представили балет «Лео де Либо Капелия» в хореографии выдающегося французского маэстро Ролана Пети. За дирижерским пультом выступил Руслан Баймурзин. Главные партии исполнили ведущие солисты театра Айгерим Бекетаева, Арман Уразов и Олжас Тарланов. Фестивальная программа «Астана Опера» продолжится до 16 июля. Зрителям будут представлены классические и современные балетные постановки, а также национальная программа с участием артистов «Астана Опера» и этно-фольклорного ансамбля «Хасак». В Астане стали известны победители городского этапа национального конкурса «Мерейлиот-Паса-2026». Именно они представят столицу в республиканском финале. Торжественная церемония награждения состоялась на набережной реки Есиль. С каждым годом интерес к конкурсу увеличивается. Если в прошлом году участие в нем принимали 255 семей, то в этом году уже 306, передает 24КИЗ. «Мерейлиот-Паса» проводится в Казахстане с 2014 года и объединяет супругов, многодетных родителей, представителей трудовых династий и семей, где бережно хранят традиции. Ежегодно сначала выбирают лучших в городах и районах, а затем победителей всей страны. В Национальном центральном музее открылась персональная выставка казахстанской художницы и иллюстратора Гульфариды Джаниаровой, передает 24КИЗ. Экспозиция объединяет два важных направления творчества художницы – авторскую куклу и живопись. Выставка знакомит зрителя с многогранным творчеством автора, в котором органично сочетаются декоративное начало, богатая фантазия и искреннее восприятие окружающего мира. Представлено 50 живописных полотен и 20 авторских кукол. Гульфарида Джаниарова – первая представительница Казахстана, вошедшая в Международную организацию авторской куклы. Ее работы неоднократно представляли на международных выставках. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
1: Новости культуры на радио «Классик». Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Біздің жаңа конституциямыз күшіне енді. Бұл ортақ болашағымыздың, тұрақтылықтың және сенімді дамудың берік негізін қалайды.
2: Таза Қазақстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
3: Эфирде музыкалық палитра хабары.
4: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Біз сезімді әуенмен тербетеміз. Классик радиосы.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

0: Лето с любимой классикой.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Программа «Территория классики» подходит к концу. Впереди вас ждет много интересной музыки. Оставайтесь с нами.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Заңға құрмет, тәртіпке адалдық, білім мен ғылымға ұмтылыс, табиғатты аялау әр азаматтың ортақ міндеті.
2: Соблюдение закона и порядка, развитие образования, науки и новых технологий, сохранение чистоты, защита природы, конституционные обязанности государства и общества.
3: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
4: Эфирде классика алаңы хабары.
5: Эфирде классика алаңы хабар жалғастырады.

вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Она закрепила в качестве одного из ключевых государственных приоритетов защиту персональных данных граждан. Это формирует прочную основу для безопасного развития Казахстана как прогрессивного цифрового государства.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы, уақыт сынынан өткен әуендер радиосы.
1: Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
2: Валторна – инструмент медной духовой группы. У валторны самое мягкое звучание из всех медных духовых, поэтому ее считают одним из самых необходимых в симфоническом оркестре инструментов. Предок валторны – охотничий рог, который сначала был просто сигнальным инструментом. В военное время поднимал боевой дух, предупреждал об опасности или призывал на помощь. А в мирное рог трубил начало торжества, созывал на рыцарский турнир, подавал сигналы охотникам. Чтобы звук был слышен на далеком расстоянии, рог постепенно стали удлинять. А чтобы играющему было удобнее, его трубку стали закручивать в несколько оборотов. В узкую ее часть вставляли мундштук, а широкую еще больше расширили. Современная валторна похожа на длинную медную трубку, свернутую по спирали, перекрученную несколько раз в разные стороны. Интересно, что если вкладывать в раструб валторны руку в определенном положении, можно менять высоту и тембр звуков. А если все трубы и трубочки валторны вытянуть в одну линию, то ее длина будет около 3,5 метров. В 2007 году валторна была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый сложный для исполнения музыкальный инструмент.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Конкурс исполнителей КЮЭ прошел в Туркестане. Библиотеки Алматы приглашают на бесплатные кружки. Выставка «Корея. Центральная Азия». Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В Туркестане состоялся городской конкурс исполнителей Кюякишлер Тран Даласна, объединивший молодых музыкантов, хранителей одной из самых самобытных традиций казахской культуры. Нынешний конкурс оказался символичным сразу по нескольким причинам. Он был посвящен 165-летию выдающейся казахской кюйше композитора народной артистки Казахстана Дины Нурпейсовой. Организованный акиматом города Туркестана конкурс объединил два десятка молодых исполнителей в возрасте от 9 до 21 года. Для каждого из них выступление стало не просто соревнованием за призовые места, а возможностью прикоснуться к многовековой исполнительской традиции. Через музыку они не только совершенствуют мастерство, но и осваивают язык национальной памяти, в которой каждый кюй хранит свою историю, характер и философию. Победители были определены в двух возрастных категориях. Гран-при среди младших участников завоевала музыкальная школа «Акжейк» имени Абдусаламула. В старшей группе высшей награды удостоен Даурен Махамбет. Были вручены специальные премии, посвященные именам выдающихся мастеров казахского кюя Дины Нурпейсовой, Сугира Алиула и Тулегена Мумбекова. Библиотеки Алматы приглашают на бесплатные кружки. В городских библиотеках мегаполиса организованы бесплатные летние кружки и познавательные программы для детей, подростков и взрослых, передает Алматы ТВ. Большое разнообразие кружков позволяет каждому выбрать направление по интересам. Литературно-познавательные клубы, курсы иностранных языков, компьютерная грамотность, ораторское искусство, актерское мастерство, декоративно-прикладное творчество, книжные клубы, кружки рукоделия и многое другое. Записаться на кружки и получить дополнительную информацию можно, обратившись в библиотеки или написав в официальный инстаграм-аккаунт «Library Алматы». Национальный музей искусств Республики Казахстан имени Абылхана Костеева 14 июля откроется выставка корейской каллиграфии «K-Calligraphy», посвященной первому саммиту Корея Центральная Азия и столетию учреждения Дня корейского алфавита. Посетителям будут представлены каллиграфические работы, в том числе произведения «Будьте ближе к истокам», подаренное известным мастером каллиграфии Кан Бён Ином к столетнему юбилею газеты «Корео Ильбо». Издание продолжает выходить благодаря потомкам корейцев, переселенных в Центральную Азию в 1937 году, оставаясь важным центром сохранения языка, культуры и исторической памяти Корёсара. В рамках церемонии открытия состоялся каллиграфический перформанс председателя Корейской ассоциации каллиграфии и дизайна Ли Сан Хёна, одного из основоположников современной корейской каллиграфии. Выставка продлится до 2 августа. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».
2: Жаңа конституцияның күшіне енуі еліміз үшін тарихи бетбұрыс. Ата заңда алғаш рет адам капиталын, білім беру саласын, ғылым мен инновацияны дамыту басым бағыт ретінде айқындалды.
3: В силу новой конституции знаменует собой исторический поворот. Основной закон впервые закрепил на высшем конституционном уровне приоритет развития человеческого капитала, образования, науки и инноваций.
4: Гармониятын сыхабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Әдепті сөз адамның көркі. Сәлемдесу, алғыс айту, ізет көрсету үлкен мәдениеттің белгісі.
1: Здравствуйте, спасибо и пожалуйста. Открывают любые двери. Не стесняйся быть вежливым. Заряжай окружающих культурой.
2: Гармония тынысы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жания Убакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.